0: останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в Заксобрание цифры сильно не отличаются. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бобылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
1: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
0: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит

0: try to forget that I was only your lover.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Слушайте радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске «Куда и когда жаловаться на холодные батареи?». Нижегородская погода не дает повода думать об отоплении. Также в выпуске о помощи пострадавшим от беспилотников. В Нижнем стартовал отопительный сезон. Первыми тепло получают социальные учреждения, затем многоквартирные дома, общественные здания и промышленные предприятия. Как сообщили в городской администрации, на подключение всех объектов и настройку инженерных систем может потребоваться несколько суток. Также в городе запущена горячая линия по вопросам теплоснабжения. Ее номер 439-1824. Вместе с этим в Нижегородской области продолжается и бабье лето. По информации регионального гидрометцентра, а также сервиса Яндекс.Погода, наступившая неделя в регионе будет теплой и в основном сухой. В отдельные дни воздух прогреется выше 20 положительных градусов. Максимальных температур синоптики ожидают в четверг, затем осенняя жара немного спадет. Явка на выборах, прошедших в Нижегородской области в эти выходные, превысила 57%. Проголосовали почти 1,5 миллиона нижегородцев. Об этом сообщили в облизбиркоме. Результат превысил итоги выборной кампании в Госдуму и Заксобрание 2021 года. Тогда явка была на 10% ниже. Существенных нарушений региональный избирком не заметил. Результаты также сюрпризов не преподнесли. Метро в Нижнем прокладывает Алена и Евдокия. Тоннельно-проходческий комплекс с именем Алена прошел первые 100 метров от стартового котлована, о чем сообщают городские СМИ. Сейчас щит прокладывает правый тоннель в сторону площади Свободы. Навстречу ему в сторону площади Горького движется комплекс Евдокия. Недавно он достиг парка Кулибина. И в Нижегородской области запускают программу льготных займов для пострадавших селлеров в результате атак ВПЛА. Как написал губернатор Глеб Никитин в Телеграм, по ее условиям сумма займа составит до 5 миллионов рублей сроком до 3 лет. Ставка для производства от 5 до 10,5%, для остального бизнеса от 8 до 12% пунктов. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Это радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода.
1: Я увидел тебя. Это смех. Ты мне напомнила, по-моему, сразу всех, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял как вкопанный. У меня не было слов. Еле выговорил. Не подумай ничего плохого. Но мы еще не расстались. А я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться запахом твоих волос. Ты можешь остаться? Честный вопрос. Первый поцелуй. На губах твое имя. Простые слова, но я гордился ими. Так много всего вокруг, но с тобой иначе. Мне не кажется, я чувствую, что ты для меня значишь. Засыпая, держались за руки сильно-сильно. Я боялся потерять тебя. Такая красивая. Я не мог наслушаться, как ты дышишь. Мне ничего не нужно без тебя.

Это наш путь к успеху. Наш день был долгим и наполнен смехом. Жили без времени, не думая о годах и минутах. Радовались, как дети, когда находили деньги в зимних куртках. Нам не нужна была слава и золотые карточки. Мы просто любили и светились, как лампочки. Ты как с другой планеты, ни на кого не похожа. Я говорю о тебе, а у меня мурашки по коже. Мы всегда оставались собой, чему я так рад. Мы простые ребята, а не Бонни и Клайд. Думаем друг о друге, радуемся, что живем, как невидимки, трещинки на лобовом. И если ты меня спросишь, есть ли у меня секреты, я скажу, что счастлив, потому что у меня есть ты. Мы всегда будем вместе. Послушай, мне ничего в этом нет.

судьбе, что эту песню я посвящаю тебе. С тобой я понял, кто я такой. Все мои страхи далеко-далеко. В этом городе, в этой квартире, в этой жизни, в этом странном мире. Я прошу тебя, будь со мной рядом.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько можно получить при повреждении автобеспилотником? Сколько еще простоит без движения канатка до бора? Также о том, чего нижегородцам ждать в начале октября. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в ЗАГС Собрание цифры сильно не отличаются. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бобылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов. И не только.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске, когда эксперты ожидают стабилизацию ситуации с бензином. Об отличии результатов выборов в Госдуму и ЗАГС Собрания. Но вначале о том, к чему нам готовится 1 октября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в ЗАГС Собрание цифры сильно не отличаются. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до Бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канат не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бабылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бабылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Слушайте радиоканала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
6: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неоперно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске сколько можно получить при повреждении автобеспилотником? Сколько еще простоит без движения канатка до бора? Также о том, чего нижегородцам ждать в начале октября. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в Заксобрание цифры сильно не отличаются. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бабылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бабылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
2: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.

0: FM.
1: I'm the scat man.
2: Yeah. And I'm the hat man.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей, денежные выплаты – до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

кажется, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
5: Пряной новинкой «Сормово».
4: Чем?
5: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
6: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте ннтк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Когда эксперты ожидают стабилизацию ситуации с бензином». Об отличии результатов выборов в Госдуму и ЗАГС Собрания. Но вначале о том, к чему нам готовится 1 октября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в ЗАГС Собрание цифры сильно не отличаются. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до Бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канат не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бобылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
8: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
2: Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
9: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
10: Опять ты в телефоне?
9: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
10: У тебя что, все под колпаком?
9: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.
11: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Но если Дайана Росс открывает концертную программу, то это значит, будет красиво, ярко, в перьях, все как и положено. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует

5. Ну а прямо сейчас Хюгель и Дэвид Гетто и еще ряд музыкальных товарищей, которые понимают, что такое электронная музыка. Кстати, друзья, чтобы вы знали, сегодня у нас... Что у нас на носу? Среда. Все верно. Это значит, в 10 часов к нам в студию придет Андрей Топчий и принесет новейшую электронную музыку, музыку, которую вы никогда еще не слышали. И это сможете сделать в прямом эфире Радио Рандеву сегодня в 10 часов. С 10 до 11. Новейшие треки. Где он их берет? Не знаю. Ну, спросим. Скоро будет.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто

0: Деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

из самых ярких вариантов исполнения этой песни. Это была группа «Браво», когда вокалисткой в них была Епифанова. Вот эта Джамайка была так Джамайка. Но это тоже ничего, точка-тире. Радио-рандеву, 8 часов и 23 минуты. Рассказываем вам о том, что происходит на улицах Нижнего Новгорода прямо сейчас. У нас есть сообщение от сервиса Яндекс.Карты. Вот говорят нам специалисты центра, что 4 балла лишь местами затруднений, но это утро, почему бы и нет. И на самом деле в Нижнем сейчас не зафиксировано ни одно серьезное, ни один серьезный крупный затор. Представляете, нет. Вот 10 минут максимум, когда нам приходится сбрасывать скорость, и все мосты свободны, средний показатель 0 баллов. Есть там на Молитвенном 3, но 3 это что? Для утра это что? Проблема.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.

0: забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Дмитрий Юрьевич Маликов, Дима Маликов, как мы привыкли его называть с юности. Радио Рандеву, 8:40, рассказываем вам о погоде. Как приятно говорить о погоде в эти волшебные дни. Потрясающая, уникальная, сказочная осень была подарена нам на этой неделе. Ну и, собственно, эти подарки продолжаются. В данный момент в Нижнем Новгороде средняя температура воздуха плюс 18 градусов, а днем будет плюс 22-23, завтра обещаю до 26. Понимаете, дорогие женщины, спасибо вам за это лето, родные мои. И никаких тебе осадков, и никакой тебе пасмурности.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Опять места нет. Ну сколько можно?
3: Все, переезжаем в новую крутую. Там дома с личной парковкой.
4: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: сколько можно получить при повреждении автобеспилотником? Сколько еще простоит без движения канатка до бора? Также о том, чего нижегородцам ждать в начале октября. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в Заксобрание цифры сильно не отличаются. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бобылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов, и не только.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио.
7: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву — лучшие мелодии родного города.

самый музыкальный час на Первой FM радиостанции Нижнего Новгорода ради Рандову. Как же я люблю под оркестр начинать новый час. Yes. Итак, друзья, в этом часе на 103.4 FM будем с вами слушать музыку. Не забыл поприветствовать вас, да? Простите, но в сердце-то моем всегда приветствие существует. Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и сводный оркестр замечательных музыкантов, которые дарят вам свой талант. Вот их имена, это гостья из будущего... Сегодняшние именинники: Рэй Чарльз, Ума Турман, Вячеслав Бутусов, Джимми Сомервилл, Крейг Дэвид, In Excess of Felix Baxter, команда Queen, Elton John. Ну и, конечно, расскажем о именинниках сегодняшнего дня в этом часе. Также прямо сейчас Майкл

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: très belle sous le signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде, собрано вручную.
2: Не догнать облака, солнце край, два штриха.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Итак, товарищи, что у нас за окном? За окном у нас, конечно, прекрасная погода, это ясно. За окном у нас, я имею в виду, 23 сентября. Пришло время поздравить с днем рождения наших дорогих радиослушателей, которые родились именно в этот прекрасный день. Мы желаем вам любви, мира, счастья, солнца, тепла и всего самого-самого искреннего и замечательного. Знаете, вместе с вами в этот день родились известные люди. О некоторых из них прямо сейчас и расскажем. Например, в 63-м году до нашей эры в этот день родился, как сейчас помню, Гай Юлий Цезарь Октавиан Август, первый римский император. В 1800 году в этот день родился Модест Андреевич Корф, лицейский товарищ Александра Сергеевича Пушкина, или просто Саша Пушкина, как они его тогда называли, сделавший блестящую бюрократическую карьеру и ставший доверенным лицом Николая I, членом Государственного Совета и граф. В 1902 году родилась Надежда Николаевна Кашеверова, кинорежиссер, который начинал помощником режиссера у классиков советского кино Григория Козинцева, Леонида Трауберга, поставила популярнейшую картину «Укротительница тигров», но чаще всего работала в жанре киносказки, и там она просто гениальна. Фильмы «Золушка», «Старая-старая сказка», «Тень», «Как Иванушка-дурачок за чудом уходила ослиная шкура» — это уже настоящая киноклассика. В 1903 году в этот день родилась Людмила Александровна Скопина, актриса Московского драматического театра имени Горького и Московского драматического театра имени Пушкина, народная артистка РСФСР. 110 лет назад в этот день родилась Анна Александровна Егорова в замужестве Тимофеева, летчик-штурмовик, герой Советского Союза. С началом войны была зачислена в эскадрилью связи, летала на У-2, добилась направления штурмовой авиации и стрелком Евдокией Назаркиной. Они составили первый женский экипаж на Ил-2. Настоящие герои. Вечная им память. В 1920 году, в этот день, родился актер, обладатель 2 «Оскаров», который отдал сцене почти 90 лет своей жизни, Микки Руни. Чаще, наверное, он только на женщин тратил время, потому что был официально женат 8 раз. 100 лет назад в этот день родился замечательный актер Сергей Сафонович Гурзо, такой человек с трагической, в общем, судьбой, киноактер, который блестяще сразу же снялся в кино в первом. Это «Молодая гвардия», он сыграл Сергея Тюленина, стал народным любимцем, но потом вот как-то жизнь достаточно сложно все происходило, он очень рано ушел. В 1926 году, то есть 100 лет назад, родился великий джазовый саксофонист, оказавший огромное влияние на развитие джаза в 60-70-х годах, Джон Колтрейн. Это настоящая джазовая легенда. В 1930 году родился Иван Иванович Краско, актер театра и кино, народный артист России, вечная память. 90 лет назад, в этот день, то есть сегодня, отмечает юбилей Эдвард Станиславович Радзинский, драматург, киносценарист, писатель, историк и телеведущий. В 1938 году родилась прекрасная, удивительная и волшебная, одна из самых красивых актрис этой планеты на все времена, Роми Шнайдер, австро-немецко-французская киноактриса, и в разных странах делала блестящие карьеры, но вот в жизни было все достаточно трагично в ее, невзирая на эту красоту, на эту любовь всей планеты. Все-таки короткая была у нее, но красивая жизнь. Роми Шнайдер. Всегда помним эту красавицу. В 1939 году в этот день родился блюзмен-гитарист Рой Бьюкенен, а в 1939 году Януш Гайс, польский актер театра и кино, тот самый легендарный Янок в телесериале «Четыре танкиста и собака». В 1943 году музыкальная легенда этой планеты родилась, Хулио Иглесиас, великий испанский певец, а в 1949 году рок-музыкант Брюс Спрингстин. В 1974 году родился Виктор Алексеевич Низовой, популярнейший актер театра и кино, заслуженный популярный народный артист России, который снялся в роли Клавяжного в фильме, любимом сериале «Господа товарищи», и Толик Щепкин в «Возвращении Мухтара».
1978 году родился гений отечественного кино. Я его честно и скромно называю гений, потому что то, что я вижу, что происходит на экране, когда он появляется в кадре, это какое-то волшебство и магия. Это Денис Валерьевич Пьянов, актер театра и кино. Гениальный актер театра и кино. Ну, конечно, первый раз он снялся вообще в 2003 году в фильме «Удачи тебе, сыщик». С тех пор снялся в 144 работах, и этого мало все равно. Это Слава Полярный. Слава из сериала «Полярный» и, конечно, Иван Кубатко из сериала «Лихач». Блестящая, одна из главнейших ролей этого сериала, потому что он гений. Денис Валерьевич Пьянов. Много новых ролей ждем. И очень жаль, что прекратили снимать сериал «Лихач». Нам очень не хватает этой веселой компании. В 1988 году родился Александр Андреевич Степанов, он же рэп-звезда СТ. В 1992 году родился Никита Никитин, замечательный актер. Он в кино вообще попал случайно. То есть он где-то там снимался в каких-то совсем микроэпизодах, а потом увидел объявление где-то там в социальной сети, написали, что ищут на одну из главных ролей сериал «Капельник». Требуется актер или человек без актерского образования, у которого нет руки. И после проб утвердили на роль. И, конечно же, сделали это не зря, потому что они нашли совершенно гениального исполнителя, замечательный Никита Никитин, который в «Капельнике» сыграл Серегу. Вот, это потрясающий человек. Ну и завершать нашу историю мы с вами будем рассказом, а вернее представлением музыкальной композиции великого, потрясающего и уникального. Вот это настоящая легенда. В этот день, в 1930 году, родился композитор и пианист, создатель стиля соул. Конечно же, представитель всех этих возможных залов славы рок-н-ролла и так далее и тому подобное. Рэй Чарльз, слепой от рождения человек, который постоянно шутил на эту тему и много снимал видео смешных с этим, рассказывая про свою слепоту, но делал это, как и в музыке, все абсолютно гениально. Рэй Чарльз, «Hit the Road, Jack». Гениальное произведение 1962 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина, 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

Доктор твоего тела. Легендарная песня группы Наутилус Помпилиус в исполнении Вячеслава Бутусова. Современная версия, но очень хорошая, сохраняющая атмосферу прошлого. Это уж точно. Также в этом часе мы послушаем с вами замечательное произведение «Seven Days» от Крейга Дэвида и легендарное произведение, написанное в 1977 году, а впервые записано в 1979. Нам его подарит Элтон Джон. Это одно из немногих произведений, к которому он как автор не имеет никакого отношения. Написали эту песню Лерой Белл, Том Белл и Кейси Джеймс. Но произведение, конечно, мощнейшее. Are you ready for love? Всем любви, мира и счастья желает Блюзов Алексей. Надеемся на встречу с Андреем Топчем, который должен вот-вот уже постучаться в дверь нашей студии и прийти на программу.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
2: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННТК.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске, когда эксперты ожидают стабилизацию ситуации с бензином. Об отличии результатов выборов в Госдуму и ЗАГС Собрания. Но вначале о том, к чему нам готовится 1 октября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в ЗАГС Собрание цифры сильно не отличаются. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до Бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бобылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены, оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
1: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
8: В шахматы, что ли, с ним играет?
7: Круче! Зонт у него. Самый теплом в доме управляет. И за безопасностью присматривает. И свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
8: Так, мне срочно нужен зонт.
7: Зонт. Российская автоматика.
9: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
1: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.
10: Not everyone understands house music. It's a spiritual thing.
11: Топчі лайф.
10: A body thing.
11: На радіо Рандеву.
10: A soul thing.
11: 103.4 FM.
12: Здравствуйте, милые дамы и уважаемые остальные радиослушатели. Вас приветствует Блюзов Алексей и Андрей Топчий. Как это и должно быть по средам.
13: Доброе утро, друзья.
12: Доброе утро, дорогой. Мы с тобой встретились в самое удивительное и самое красивое время года. Бабье лето. Да осень-то ладно, бабье лето.
13: Ну вот именно осень такая настоящая.
12: Настоящая, которую мы хотим, но она обычно длится не очень долго. Спасибо большое, дорогие женщины. Я им говорю благодарность за то, что это же их лето. Вот это.
13: Да,
12: оно.
13: Точно.
12: А оно шикарное в Нижнем Новгороде в этом году. Завтра вообще, говорят, будет 27. Завтра у нас четверг, кто не знает, вдруг повторы слушают. Вот. Соответственно, настроение на высоте. Что, Андрей, ты нам предложишь в плане музыки?
13: Да вот как раз и песня подходит к этому. Дэм Свиндл, это голландский дуэт музыкантов. И композиция называется «I met her last summer».
12: Ага.
13: Так что продлеваем лето и нашей музыкой.
12: Да, да. Прекрасное лето, прекрасное настроение, замечательная погода. Оставайтесь вместе с нами. Это программа «Топчий лайф». Это радио-рандеву. Это прямой эфир.

0: В эфире программа «Топчий Лайф». Андрей Топчий, Алексей Брюзов в студии «Радио Рандеву». Прямой эфир, если вы нас слушаете в среду, 23 сентября. А если вдруг вы понимаете, что сейчас на улице 25 или 26, знаете, это повторы. Но это ничего не влияет. Андрей нам приносит новейшую музыку, которую вы еще точно никогда не слышали, и я тоже не слышал. И мы это делаем вместе с вами на частоте 103.4 FM по средам. Это премьерный день. Итак, Андрей, рассказываем о музыке, которая звучит сейчас в колонках наших дорогих радиослушателей.
1: Да, но сейчас звучит хорошо нам знакомая в этом году композиция от дуэта Anotor при участии 54 Ultra. Несомненный хит Talk to You гремел летом, в общем, гремит до сих пор, а я поставил новую версию, вот, которая сейчас звучит от Seven Visions.
0: В общем, ну, то есть новая. Вот,
1: да, да, новинка новая.
0: Ну, абсолютно. Все, ты меня, думаю, опозоришь. Я тут распинаюсь, а оно вон что.
1: Нет, трек играет действительно у нас все лето, везде. Вот эта новая версия. Хотелось ее продемонстрировать, поставить. Дальше у нас идет Марк Пичотти при участии Кэндис Чавес. Вот такой, в общем, замечательный тоже дуэт.
0: Да, имена звучат красиво. Посмотрим, что будет с музыкой.
1: My Soul Cries Out. Да, тут очень много, я думаю, вокала.
0: Вот. Мы уж соскучились после первой композиции.
1: Да, и второй. Ну, второй было немного.
0: Там еще поговорили.
1: Да, а здесь, в общем-то, прекрасная вокалистка Кэндис Чавес. Я думаю, она нас порадует.
0: Да.
1: Это что-то такое.
0: Этим прекрасным, будем говорить, летним днем. Потому что все-таки бабье лето — это тоже лето.
1: Да, врываемся с дискритмами.

0: Ох, как же это шикарно. Вот это я понимаю. Вот это голос. Вот это женщина, хочется сказать. Это, да. Такой перечить не будешь вечером на кухне. Сказала, значит, делай быстро.
1: Да, Кэти Браун со своим замечательным, мощнейшим вокалом ворвалась в нашу программу. Композиция сделана Revival House Project. Отличным, отличным коллективом.
0: Да, спасибо тебе за этот трек. Это настроение поднимает ярко.
1: И он называется Music is the way I live. Вот, в общем, все о музыке, все о нашей жизни.
0: А когда вышел этот трек?
1: Это все же сентябрьские.
0: Сентябрьские.
1: Да, ласточки. В общем, сентябрь все-таки у нас уже тоже начал радовать.
0: Да, он идет, просто для нас это лето. Завтра вообще, говорят, будет там какая-то космическая температура, абсолютно летняя. И это хорошо. Мы живем в этом бабьем лете, но понимаем, что уже идет осень. И мы, естественно, еще не забываем об одном моменте, когда выходит программа под названием «Top Chill Life». Мы вспоминаем один-единственный раз в час что-то старенькое. И это старенькое должно вызвать в нас ностальгию. А это всегда приятно. И сегодня Андрей нам тоже подготовил какое-то произведение, которое много лет назад было для нас интересным. Какой мы год сегодня вспоминаем?
1: Мы вспоминаем сегодня 2020... Ой, извините, убежал я. Да, мы вспоминаем 2005 год.
0: 2005 год. Да. О, я первый раз женился. Вот, у меня такая ассоциация идет. Помню, какая была погода на улице. Так.
1: Да, я погоду, конечно, не помню, но пластинку эту я прекрасно помню. Это коллектив Stitch. Они родом из Швеции. В общем, скандинавы ребята. И создали вот этот на тот момент действительно хит Turn Around, он называется. И создали его такие ребята, как Halberg и Span Heden. В общем, с такими, соответственно, с шведскими фамилиями. Вот, а вокал это Вальтер Эго.
0: Ну, а самое главное для нас, это, конечно, музыка и воспоминания.
1: 21 год назад.
0: Эта рубрика, она этим и прекрасна. Мы, вот, ну, каждый из нас вспоминает, что делал этот год. Вот я вот вспомнил уже. А музыка могла сопровождать это мероприятие. Именно вот это, которое мы сейчас и послушаем. Итак, рубрика Old Gold, радио рандеву, программа Top Chill Life.
2: Old Gold в радиошоу Top Chill Life на радио рандеву 103.4 FM.

0: Ох, какой нежный, какой приятный, такой волнующий голос.
1: Да, он действительно подкупает вот этой чистотой какой-то. Stitch, Turn Around, композиция 2005 года.
0: Это наша рубрика под названием Old Gold. Мы вспомнили произведение, которое вышло в 2005 году и вспомнили себя в это время.
1: Время летит быстро, хотя, казалось, совсем недавно звучала эта композиция на танцполах. Вот.
0: Ну, что дальше? Дальше мы переходим опять к современной музыке и к новейшей, потому что эта программа, в общем, и ценна тем, что наш радиослушатель может настроиться свои приемники на рандеву и услышать то, что он еще не слышал. Итак, Андрей, мы ждем с нетерпением, что там у нас дальше по программе из новенького.
1: Да, у нас Рус и Честер, новый релиз, который это тоже уже осенний, совсем недавно вышел. Композиция называется Another Night. Вот, в ремиксе от Rangel Tracker. Вот, в общем, такого исполнителя. Я еще его не очень, конечно, знаю. Но композиция вышла на хорошем мажорном лейбле Defected, который часто появляется у нас в программе, в эфире. Вот, ну,
0: давайте слушать, заслуженно. Да. Что тут говорить? О музыке лучше не говорить, а слушать. Поэтому заводи, маэстро, Андрей Топчи. Программа Топчи Лайв, радио Рандеву. Да. Оставайтесь в нашей компании.

0: В эфире программа «Топ Чи Лайф». Андрей Топчи, Алексей Блюзов, в студии радио «Рандебум». Андрей, рассказываем о треках.
1: Да, свою интерпретацию известной вещи «Lovely Day» сделал Томми Филлипс и назвал ее «Sun is Shining». Вот, такие тек-хаусные, наверное, немножко ритмы мы поставили. Двигаемся дальше, и у нас наш неизменный тоже, да не только у нас, в общем, Хюгель, который гремит в этом году с рядом своих успешных композиций. И вот одна еще из них тоже появилась летом, просто как-то она не попадала в эфир, но вот решил поставить. Называется она «Stay Sexy». Вот, в общем-то, все в жанре Хюгеля. Такой качающий, да, он, отличный грув.
0: Да, и он такой, в общем, положительно заряжает обычную музыку товарища. Да. И...
1: Сам по себе он такой, в общем, француз из Марселя, такой подвижный. В общем, кстати, не делает композиции на французском языке, а исключительно больше даже в каком-то латино-вайбе у него.
0: Ну, но видимо, он так чувствует.
1: Поймал эту фишку.
0: Он художник, он так чувствует.
1: Ну, в общем, вот, молодец, он ее поймал, крутит и, как говорится,
0: раскручивает. Ну, давайте послушаем.

0: Ну вот и услышали мы очень знакомое, до боли родное, да, использованное в этом треке.
1: Now We Find Love. Вот эту композицию сделал Клуни. Она у него уже называется Get Up and Dance. Вот, тоже совершенно новая пластинка. Но использовал он, да, вот эту легендарную мелодию. Я, к сожалению, забыл коллектив, это из 70-х, а вот уже в 91-м году ее сделали Heavy D и The Boys, ребята. Вот.
0: Ну, наверное, скорее всего, которая и сделала популярный.
1: Да, да, да, вот. А сам я еще искал этот оригинал, он точно еще из махровых 70-х.
0: Да, это всегда интересно, вот. История, это всегда интересно.
1: Долгая-долгая история, вот. Ну,
0: сейчас мы переходим к треку, да, который, возможно, станет историей, а возможно, будет забыт через какое-то время. В общем, наша рубрика под названием «Премьера трека». Понятно, что в нашем часе лишь одна песня является старинной в программе, в рубрике «Old Gold», а остальные все новые. Но все-таки Андрей Топчев выбирает одну песню, как-то обособленно ее выдвигает. Почему он это делает, я не знаю, но это, собственно, с него и спрос. Давай рассказывай, что ты будешь презентовать на этой неделе.
1: На этой неделе у нас LP Rhythm, композиция Now Ya Feelin'. Сейчас она на первом месте на портале Beatport. В общем, думаю, что танцпола она заслужит. Да и, в общем-то, артист такой довольно-таки известный. В общем,
0: который тоже мастер. Не должен ударить в грязь,
1: да,
0: лицом.
1: Да, мы, вот, да, поэтому плохих мы, в общем-то, не ставим. Стараемся выбирать для вас, друзья, самые лучшие и свежие.
0: Это точно. И на этом программа Топчик Лайв заканчивается на этой неделе, но обязательно, я надеюсь, продлится на следующей, да?
1: Да.
0: Как ты думаешь?
1: Не должно ничего случиться.
0: Хорошо, надеюсь. Хорошо. Итак, Андрей Топчий, Алексей Блюзов. Мы всем нашим радиослушателям желаем хорошего настроения. И когда бы вы не слышали, прямо сейчас, в среду, когда идет прямой эфир, либо в пятницу вечером при повторе, или в субботу утром тоже при повторе. Всем любви, счастья. Обязательно услышимся в программе Топчий Лайв.
1: До свидания.
0: Так, не подождите, подождите, товарищи, у меня здесь заело, а теперь, ну, потому что прямой эфир, все по-настоящему. Вот она.
2: Премьера трека в радиошоу «Топчи Лайф» на радио «Рандеву» 103.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» – это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» – засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» – это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» – это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Любов, здравствуйте. В этом выпуске: сколько можно получить при повреждении автобеспилотником? Сколько еще простоит без движения канатка до бора? Также о том, чего нижегородцам ждать в начале октября. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья – до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в Заксобрание цифры сильно не отличаются. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бобылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
4: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый
7: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: эфире радио «Рандеву», радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: Про финансы. На радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, друзья. Это программа «Про финансы» на радио «Рандеву». У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Павел, объясните нам, пожалуйста, понятным языком, что такое индивидуальный инвестиционный счет, какие бывают плюсы, минусы и как возможно получить налоговый вычет.
3: Индивидуальный инвестиционный счет на данный момент – это часть программы долгосрочных сбережений, которая реализуется нашим государством. И данная программа очень привлекательна, на мой взгляд, для долгосрочного инвестирования и накопления капитала. Первое – это обычный брокерский счет со специальными характеристиками. То есть он необходим, чтобы он существовал не менее 5 лет на данный момент. Со следующего года уже будет увеличиваться этот срок. Какие льготы он предоставляет? Первое – это вычеты с вашего дохода, за который вы уплачиваете НДФЛ. В зависимости от вашей ставки вы можете получить вычет на сумму до 400 тысяч рублей, внесенных за год на этот индивидуальный инвестиционный счет. То есть в базовом варианте, если вы платите 13% налогов, то это будет 52 тысячи рублей. Если у вас, например, 15% ставка, доход выше 2 миллионов и 400 тысяч рублей, государство вам вернет уже 60% с уплаченных налогов и так далее до 22%. Это первый вариант, который поможет вам сэкономить. Второй вариант. Если вы держите средства на счете более 5 лет, ну или он существует более 5 лет, не обязательно пополнять сразу, то при закрытии счета дополнительно вы освобождаетесь от уплаты налога на прибыль в размере до 30 миллионов рублей. Сейчас можно иметь до 3 этих индивидуальных инвестиционных счетов. То есть вы можете один счет открыть у брокера, второй счет открыть, не знаю, в управляющей компании, в общем, где хотите. И очень удобный механизм то, что, к примеру, если вы консервативный инвестор и держите облигации на этом счете, то с процентов, которые вы получаете по облигациям, а сейчас доходность по облигациям выше банковских вкладов, к примеру, вы также налог не уплачиваете. То есть только по факту закрытия счета и только если совокупная прибыль у вас превысила 30 миллионов рублей. При этом достаточно удобно получить налоговый вычет в 400 тысяч рублей. То есть вы просто, как правило, в упрощенном порядке через вашего брокера подаете это заявление, и все, деньги приходят вам на счет после там, месяца налоговой проверки. Поэтому мы, в принципе, всем рекомендуем работать с этим инструментом, открывать их заранее, даже если вы сейчас не планируете их пополнять. И данная программа очень популярна на данный момент в России.
2: Павел, огромное спасибо. У нас в гостях Павел Корчагин, руководитель представительства инвестиционной компании «Финам» в Нижнем Новгороде, эксперт с 20-летним опытом. Вы слушали программу «Про финансы» на радио «Рандеву».
1: Про финансы на радио «Рандеву».

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях. Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Неоперно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Маршрут построен. Вы едете в дом бизнес-класса.
5: В центр?
4: Лучше в жилой комплекс «Щелоковский». Квартира в городе, рядом лес, свежий воздух и прогулочные маршруты. А внутри современная архитектура и благоустроенная территория. Уединение без отрыва от городской инфраструктуры.
5: Звучит как редкость.
4: Так и есть. Жилой комплекс «Щелоковский» от ННДК. Бизнес-класс, где город дышит лесом.
6: ОЭЗ ННДК «Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Когда эксперты ожидают стабилизацию ситуации с бензином». Об отличии результатов выборов в Госдуму и ЗАГС Собрания. Но вначале о том, к чему нам готовится 1 октября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в ЗАГС Собрание цифры сильно не отличаются. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до Бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канат не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бобылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
1: Роман Добролюбов, служба информации, оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. О, «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
1: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Кейт, in the sky, something stars. радиостанции Нижнего Новгорода. Радио Рандеву – лучшие мелодии родного города.

0: слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.
1: Don't speak to me this way.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци. Все инструменты. Даксмер. Алютех. Земледелец. Русские двери. Бандеко краски. И, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Chiedo scusa a chi ha tradito e affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda è sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, fino a perdere il fiato.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от двух бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: signe de l'amour, comme on vient de le dire. On s'écoute tout de suite. Maud.
1: В эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
2: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добров. Добролюбов, здравствуйте. В этом выпуске: сколько можно получить при повреждении автобеспилотником? Сколько еще простоит без движения канатка до бора? Также о том, чего нижегородцам ждать в начале октября. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья – до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в Заксобрание цифры сильно не отличаются. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бабылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бабылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
6: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
5: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.
7: Вы слушаете радио «Рандеву». Первый радио.
8: радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Просто рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба с рукопожатия, а счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основана.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. «Даксмер», «Алютех», «Земледелец», «Русские двери», «Бандеко краски» и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного «Есенина» в обличии мятно-шоколадного «Мокко»? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
3: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
4: А можно все сразу?
3: Можно. В Гранд-квартале Бетанкур. А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. Бетанкур. Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННДК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннк.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте. В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Когда эксперты ожидают стабилизацию ситуации с бензином». Об отличии результатов выборов в Госдуму и ЗАГС Собрания. Но вначале о том, к чему нам готовится 1 октября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в ЗАГС Собрание цифры сильно не отличаются. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до Бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канат не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бабылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бабылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал. В шахматы, что ли, с ним играет?
8: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
9: Так, мне срочно нужен зонт.
8: Зонт. Российская автоматика.
10: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1, ОГРН 116-527-507-5173.
5: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.
1: Вы слушаете радио «Рандеву».
11: Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
2: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 5057.
0: Радио Рандеву. Телефон рекламной службы Радио Рандеву 201 05 21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Дом, шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Питьевая вода «Городецкая настоящая». Здоровье, молодость, энергия в каждой капле. Доставим бесплатно от 2 бутылок по Нижнему Новгороду, на дом или в офис. Звоните 2-915-915-411-54-80. Выбирайте лучшее.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
3: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
4: Listen to Radio Rendezvous.
5: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
6: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
7: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
2: Новости на радио «Рандеву».
8: В эфире служба информации, в студии Роман Добровин. Добролюбов, здравствуйте. В этом выпуске сколько можно получить при повреждении автобеспилотником? Сколько еще простоит без движения канатка до бора? Также о том, чего нижегородцам ждать в начале октября. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в Заксобрание цифры сильно не отличаются. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бобылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бобылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
9: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
8: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
5: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
10: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
11: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.
12: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: специалиста. Акция действует до конца сентября.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мой сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Если б не было тебя,

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННДК Медиа».
4: Одну ягодку беру.
5: На другую смотрю. Ого! Вот это ягода!
6: Выбирайте квартиру в ЖК «Смородина» от ННДК. Малоэтажные дома с лифтами, закрытая территория, сити-боксы и площадка для выгула собак. «Смородина» – вашего поля ягодка. ОСС ННДК – автозапроектная декларация на сайте наш.ком.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске «Когда эксперты ожидают стабилизацию ситуации с бензином». Об отличии результатов выборов в Госдуму и ЗАГС Собрания. Но вначале о том, к чему нам готовится 1 октября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в ЗАГС Собрание цифры сильно не отличаются. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до Бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бабылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бабылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК «Деловые новости» взвешены оперативно и объективно. Авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют.
7: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
9: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом. Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма. Улица Заводская. Строение 2. Помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.
10: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Я приветствую вас в новом музыкальном часе, друзья. Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова и команда Semisonic открывает этот новый музыкальный час вместе с композицией «Secret Smile» на волне «Радио Рандеву». Впереди только хорошая музыка и интересные гости, поэтому оставайтесь с нами, друзья. Эфир продолжит команда «Earth, Wind and Fire» с песней «Boogie Wonderland». Немного с вами потанцуем.

0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
1: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
2: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами из разных областей и эти области освещаем, говорим на интересные для нас темы. Сегодня, друзья, у нас будет необычный эфир, потому что к нам в гости пришли Денис и Екатерина Еремины, владельцы сети кафе «Медийный дом». И сегодня как раз мы поговорим о том, как открыть бизнес с необычной для Нижнего Новгорода концепцией. Денис, Екатерина, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Вас отлично слышно. Ну что же, мы с вами виделись год назад, примерно, уже на эфире. Вы как раз нам рассказывали про открытие первой точки вашего кафе. Причем очень интересный формат. У вас открылось кафе в формате фастфуда с мидиями. Напомните, в каком году произошло открытие точки?
3: Первую точку мы открыли как... И встречались вместе с вами в эфире в прошлом году. Это был март 2025 года. Долго ее готовили, но в итоге, да, она открылась в марте и существует до сих пор, соответственно, ждем всех гостей там.
2: Денис, а подскажите, у вас, получается, на данный момент открыто три точки именно с форматом кафе-фастфуда, если я не ошибаюсь, правильно, да?
3: Да.
2: И совсем недавно открылась еще четвертая точка, но здесь уже немножечко изменился формат, да. Насколько я знаю, да, это интрига нашего эфира будет. Так, отлично. А когда вы поняли, Денис, вот скажите, как... владелец бизнеса, да, когда вы поняли, что вот год назад открылась самая первая точка, да, вот первая просто ваша локация, в какой момент вы осознали, что это может превратиться в большую сеть кафе?
3: Я думаю, у каждого бизнесмена хорошего или начинающего всегда мечта одна, это завоевать рынок, доминировать.
2: Завладеть миром.
3: Да, и немножечко завладеть миром. Ну, в данном случае, конечно, мы хотели расширить географию нашего присутствия, потому что точка у нас была в нижней части. Мы после этого пошли в верхнюю часть нашего красивого города. Соответственно, открывали их и там, и внизу, и вверху, в верхней и нижней части города.
2: А какие сейчас задействованы локации? Да. Напомните, это, получается, нижняя часть города, насколько я знаю, это Московское шоссе?
3: Не совсем так. Значит, нижняя часть – это наш ЦУМ, первая точка, которую мы открыли, на Филищенко, на площади Революции, напротив Московского вокзала. А вторая точка в нижней части – это торговый центр «Муравей», Ленина, 33, за проспект Ленина, метро Заречное. Третья точка у нас открыта в торговом центре «Мега», село Федяково. Небезызвестный, торговый центр Нижнего Новгорода. И четвертое – это полноценный кафе, тот формат, к которому мы стремились, к которому шли с самого начала, но в силу определенных причин не получалось достичь его. Мы открыли в торговом центре «Небо» полноценное кафе с посадкой, с официантами, с расширенным меню. Это расскажет уже больше, наверное, Екатерина.
2: Да, но вас могу поздравить, что 22 августа наконец-таки мечта сбылась и открылось полноценное кафе.
3: Да.
2: Денис, а скажите, а вот когда вы поняли, что готовы к масштабированию, то есть после открытия второй точки, третьей, или когда уже решили, что все, мы открываем кафе, вот это понимание произошло через какое время?
3: Слушайте, мы когда после первой точки выдохнули, пришли в себя, съездили в отпуск, поняли, что, наверное, мы еще не закончили с этой историей в Нижнем Новгороде, и решили попробовать себя, расширить присутствие, как я говорил, в других торговых центрах. Соответственно, пришло осознание того, что мы можем. Наверное, самое главное – это раз, а второе – то, что у нас была уже на тот момент сплоченная команда, наш коллектив, с помощью которого мы, соответственно, к этому пришли, которые верили в нас и помогали нам на всех наших этапах непростой этой деятельности.
2: Все-таки, как говорится, не вы одни, да, команда, очень большую роль сыграла команда.
3: Конечно.
2: Я понимаю вас, да, и согласна, что сейчас как раз-таки командные игроки, они оказываются впереди планеты всей. Отлично. Екатерина, я хочу теперь обратиться к вам, да, как владелице бизнеса, да, и поговорить про такую, наверное, концепцию, да, больше вашего кафе нового и в целом формата, который вы выбрали, ведь вы изначально выбрали очень необычный для Нижнего вообще формат. Это формат кафе-фастфуда именно с мидиями. Да, но я понимаю, что

0: Это, конечно, непривычно для человека, который собирается, например, просто быстренько где-то поесть, да? А вот что вы делаете сейчас на тех точках, которые есть, да, вот эти три точки действующие? Что вы делаете, чтобы люди, которые приходят, например, к вам поесть, интересуются, что, ого, есть такой необычный формат с мидиями, чтобы они не боялись их заказывать? Потому что я понимаю, что все равно морепродукты, да, это более четкая получается работа, слежение за качеством. Вот вы, как владелец бизнеса, расскажите нам подробно.
1: Значит, как я еще повторюсь, на первой нашей встрече уже говорили, да, отвечали на этот вопрос, почему на фудкорте мы решили открывать кафе с точки с морепродуктами, да. Как бы чтобы разбавить вот это вот KFC, ну, вот эти бургерные, да, наши, кто шаурму и вот прочее, да.
0: Привычные
1: потому
0: какие-то.
1: Что, да, да, да, да, да. Угу. Потому что, ну, опять же, в Нижнем Новгороде я бы не сказала, что вообще профильных заведений нет. Ну, где-то мидии встречаются в меню, в ресторанах, в кафе. А, ну, начали мы, да, с Цума, соответственно, главной нашей фишкой, ну, как было, так и остается, это открытая кухня, то есть все готовится при гостях, они все это видят, весь процесс, это очень увлекательно. Ну и там уже потом, например, нам начали приходить отзывы, пожелания, чтобы мы открылись там, в этом месте, в этом. Ну, все хотят, чтобы у каждого у нас появилось много уже постоянных гостей. Вот, привет им. Спасибо большое.
0: И чтобы кафе было под домом, да?
1: Да, да, да, да. И все вот хотят тоже, ну, полюбили этот формат. Опять же, необычная подача у нас, да, в таких кастрюльках с нашими фирменными логотипами.
0: Знаете, что мне нравится? Вы, получается, сделали этот формат с мидиями доступным для каждого человека. А вот если мы говорим уже конкретно про кафе, да, которое открылось в Терканеба, как вообще поменялся формат? Да, возможно, поменялась подача или изменилось меню? Вот какие нововведения?
1: Ну, в небе, начнем с того, что это мы находимся на третьем этаже, а не на пятом, как все нас там ищут на фудкорте. Ну, все привыкли, что мы на фудкорте, и, соответственно, в небе тоже поднимаются на пятый этаж и ищут нас на фудкорте. Да, они узнали, что медийный дом открылся в небе. Ну, мы... Вот. Оно мы открылись, значит, в другом формате, в формате полноценного кафе с посадкой, с обслуживанием, значит, на третьем этаже. То есть у нас наша фишка в чем? Что у нас очень уютно. У нас прекрасный вид на площадь Лядова, где вечером просто сногсшибательные наши нижегородские закаты.
0: Это панорамные окна.
1: Да, да, да, да, да, совершенно верно. У нас очень уютные диванчики, значит, все наши в фирменных цветах. Ну, опять же, по поводу меню. Основа, конечно, она остается неизменной. Это мидии, креветки, подаются в фирменной нашей посуде, оригинальная подача, все здесь, ну, как бы, и вокруг этого мы уже в небе, так скажем, достроили меню, то есть оно намного шире, чем на фудкортах, потому что здесь уже, если на фудкортах народ приходит перекусить быстро, там, например, кто-то уезжает на вокзал там, и так далее, здесь уже люди проводят у нас в кафе больше времени, да, и они уже сидят, общаются, то есть приходят компании в основном.
0: Это же формат становится такого некого праздника.
1: Да, с семьей приходят, с друзьями приходят, там, я не знаю, свидания у нас назначаются, романтические какие-то вечера, вот буквально недавно у нас прошел девичник. Там вот так вот.
0: В общем, формат на все случаи,
1: да,
0: жизни.
1: Различные дегустации проводят тоже там партнеры, там, например. Вот. Ну,
0: Екатерина.
1: То есть здесь уже так, ну, такое полноценное кафе, где вас встретит официант, где вас разместят за стол, где вас обслужат, и потом, так скажем, проводят. Вот.
0: Вот как раз я предлагаю про формат такого полноценного кафе, да, и измененного меню, потому что я чувствую, да, что вы какие-то нововведения готовятся. Поговорить в следующей части нашей программы, и как раз-таки подробнее с вами, да, обсудим еще тему в целом морепродуктов и как изменилась культура потребления наших нижегородцев за последние годы. Друзья, не переключайтесь, буквально через минуту рекламной паузы мы к вам вернемся. Напомню, что это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». И в гостях у меня сегодня Денис и Екатерина Еремины, владельцы сети кафе «Медийный дом». Мы уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами.
2: Это «Суть дела» на радио «Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио Рандеву.
4: Друзья, мы продолжаем наш эфир. Это программа «Суть дела» на радио «Рандеву». Напомню, что у меня сегодня в гостях, друзья, Екатерина и Денис Еремины, владельцы сети кафе «Медийный дом». Мы уже успели поговорить про старт бизнеса, как все создавалось, как все начиналось. И немного поговорили про необычный формат, в целом для Нижнего Новгорода. Это формат кафе-фастфуда с мидиями. Но 22 августа у Екатерины и Дениса открылось новое полноценное кафе в Терканебе. Екатерина, мы с вами как раз про это кафе начали уже говорить, да, то есть узнали, что она находится на третьем этаже, не на пятом, на фудкорт больше подниматься нам не нужно. Екатерина, вы начали говорить про меню как раз-таки, да, и про атмосферу вашего нового заведения. Расскажите, вы все-таки в новом кафе придерживаетесь формата исходной концепции, да, и в меню есть только мидии, или вы решили как-то разнообразить? В том числе меню.
5: Нет, мы, да, и, опять же, основа это все-таки морепродукты, но мы расширили меню для, ну, например, семьи приходят, например, с детками. Многим просто, ну, деткам либо нельзя, либо они не кушают морепродукты.
4: Незнакомы пока, да?
5: Да, там, то есть у нас есть различные пасты без морепродуктов, например, там карбонары или там паста с курицей, есть салаты с курицей, есть закуски на, ну, на основе курицы, так скажем. Uh-huh. То есть сырные палочки, ну, то есть все найдут, чем полакомиться в
4: можно
5: нашем
4: заведении.
5: Можно
4: прийти большой компании.
5: Да, uh-huh. Можно прийти большой компании. Также у нас вот не так давно появился новый соус трюфельный. Это тоже такая фишка.
4: Uh-huh. А расскажите про подачу миди, да? То есть вы говорили вот именно про такие очень необычные сковородочки, да, в которых вы подаете. Подача осталась та же? Или в кафе все-таки добавились и новые форматы подачи?
5: Ну, у нас, ну, как бы форматы, может, эти кастрюли так и остались, да, то есть мы подаем не просто мидии или креветки, мы подаем сразу сеты, мы, это кастрюля с мидиями, картофель фри и багет с соусом песто. Mm-hmm. Ну, что еще хочется сказать, например, мы добавили в кафе здесь много салатов, например, и mm-hmm. Салаты у нас, как большие порции. Ну, в принципе, все блюда это достаточно такие большие, внушительные порции. Это тоже как бы мы таким своим плюсом считаем. То есть uh-huh. там у нас соответствие цены-качества, количество, uh-huh. оно, ну, такое оптимальное.
4: Екатерина, подскажите, а у вас были случаи, когда, например, ну, уже со старта открытия кафе, да, когда люди приходили и говорили, например, что вот мы там, допустим, никогда не ели морепродукты, да, или в целом не увлекаемся этой историей, mm-hmm. вот что в такие моменты вы могли человеку предложить, допустим, продегустировать в первый раз?
5: Из морепродуктов.
4: Mm-hmm.
5: Ну, если, например, человеку страшно сразу взять сет мидий, например, или там сет креветок, он uh-huh. боится, что ему ни то не зайдет, например, можно взять пасту.
4: Uh-huh. Что-то креветками. Более привычное.
5: Да-да-да, то есть это, ну, паста, она с креветками, с мидиями, там есть этот кальмар в одной из паст. То есть морепродукты там присутствуют, но не такое большое количество. Вот. Или там uh-huh. суп там ям, например. Ну, это тоже как бы на любителя. Там тоже есть кальмар, креветка, мидии, все это там присутствует. Есть уха у нас, например, сливочная, это вот в кафе тоже новое блюдо, там рыба. Угу. Лосось.
4: А были истории, когда, например, люди приходили и говорили, что, например, я никогда не пробовал мидии, или, допустим, мне где-то не понравилось, и, попробовав продукт у вас, сказали, боже мой, почему я не ел этого раньше?
5: Ну да, такое тоже было, но, скорее всего, это просто, у нас просто очень крутые соусы. Ну, то есть у нас каждый соус – это отдельная там песня просто, так скажем. И каждый соус подчеркивает вкус морепродуктов как раз-таки, да. Ну, опять же, наше тоже достоинство главное – это свежие морепродукты, тщательно подобранные поставщики, всегда свежие.
4: Угу. А это поставщики, с которыми вы работаете с самого начала открытия точек, или были случаи, что менялись, например, поставки?
5: Да, это смотрим, да-да-да, тоже.
4: Угу. То есть отбор прошел.
5: Тщательный отбор, да. Ну, там разные критерии есть. Кто-то там с поставками нас подводил, например, мы с ними. Кто-то, например, не знаю, качество. Ну, смотришь, да, чтобы все соответствовало.
4: Ну, потому что вы говорите, да, я вижу, что действительно для вас здесь важно именно качество самой еды и продуктов. Абсолютно. Денис, а вот если мы поговорим снова про бизнес, да, конкретно про эту сферу, вот вы сказали мне тут за эфиром, открою секрет, интригу, что хотите дальше в том числе продолжать развивать вашу сеть, да, и открывать новые кафе, как я понимаю, может быть, даже новые форматы. Вот здесь для вас что важно в первую очередь? Все-таки качество, да, допустим, и самого заведения, и продуктов? Или ориентир пойдет больше на количество дальше?
6: Ну что вы такое говорите? Качество, конечно же, безусловно, на первом месте. Оно было и является нашим основным критерием подачи. Вот хотел добавить то, что сейчас Екатерина сказала, но немножко забыла. Я напомню нашим дорогим радиослушателям, мало того, что у нас вкусные блюда, они у нас большие, у нас реально большие порции. И с одного блюда, вот с того же салата, можно порядочно накушаться. И на десерт места не останется, да. Я вот мы это обсуждали, но пришли к тому, что вот никаких снижений в
5: Громовки,
6: там, снижение, ну, не качества, а, так скажем, изменение, да, там, весовых каких-то критериев, подачи, опять-таки, замены посуды, я не знаю, там, то есть не будет и никогда цели не было, поэтому только сохранение абсолютно как вида, качества, вкуса, значит, визуализации того, что у нас изначально и было. Таким образом. Поэтому нет, конечно же, количеством мы всегда рады своим гостям, мы всегда всех обслужим, но постепенно.
5: Можно еще по поводу меню, да, добавить тоже в небе вот конкретно? То есть мы сейчас открылись, месяц сегодня как раз, да, сегодня 22-е, вчера. Месяц как раз прошел с открытием, мы тут все обкатали, все, значит, все меню. И сейчас у нас в разработке, ну вот буквально со следующей недели мы уже вводим, это будут у нас еще завтраки. Вот, они тоже такие комп. Как отдельные часы, да, но это завтраки до 16 часов у нас, не до 12, ну, как бы вот.
4: А завтраки тоже с морепродуктами?
5: Там разные есть. Есть курица, там будут сосиски, морепродукты. Ну, то есть вот там будет три таких вида завтрака. Это такие большие полноценные тарелки. Ну, и там еще там каша, сырники, ну, это так уже, да, дополнительные, как бы.
4: Неизменная классика.
5: А так, да, так это такие комплексные завтраки, очень сытные и доступные по цене тоже прям... Я бы сказала.
4: Екатерина, Денис, знаете, что я заметила? Что вы как будто бы, как мне кажется, начинаете менять культуру в целом питания в нашем городе. Вот, Денис, какие вообще у вас дальше планы и, скажем так, видение масштабное, да, по развитию медийного дома? То есть хотите ли вы целиком, скажем так, внедрить морепродукты, да, и всю похожую тематику в нашу повседневную жизнь, да, как в точке фастфуда, так и в кафе? Или, может быть, вы хотите именно чего-то своего, чего я не знаю, может быть, хотите действительно двинуться дальше за пределы города?
6: Нет, я хотел бы, наверное, сказать, что как это называется-то, точка насыщения, она потихонечку приходит, осознание того, что мы достигли уже некого предела есть. Хочу сказать, что в ближайший месяц у нас планируется открытие пятой точки, которую мы упомянули. Она будет находиться в «Жар птицы», в торговом центре.
4: Это замечательно.
6: Да, верхняя часть у нас будет больше по количеству, чем нижняя, да. И, наверное, пока, наверное, на этом будет стоп. Будем развивать существующие точки, радость гостей, предлагать новые акционные предложения, дарить им эмоции и вкусные блюда по достойным ценам.
4: И внедрять хорошие, качественные морепродукты в нашу жизнь.
6: Да.
4: Друзья, это замечательно. Екатерина, Денис. Екатерина, Денис, спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Друзья, я рекомендую каждому обязательно заглянуть в новое кафе в Небе. Сама туда уже собираюсь, если честно, когда узнала про открытие. Будем с вами внедрять новую культуру потребления морепродуктов в нашу жизнь. Я напомню, друзья, что это была программа «Суть дела» на радио «Рандеву». У меня в гостях Денис и Екатерина Еремины, владельцы сети кафе «Медийный дом». Спасибо вам, что пришли к нам сегодня.
6: Спасибо.
4: Я желаю вам успехов в дальнейшем развитии вашего бизнеса. И верю, увидимся вновь. Ну а вы оставайтесь с нами, друзья, на волне радио «Рандеву».
0: Радио-рандеву. 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
7: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную детскую площадку – решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
8: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа «Медийный дом» открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, «Муравей» и «Мегу».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк «Гранд Лайн» на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери, Бандеко краски и, конечно, сам «Гранд Лайн». До встречи в строительном парке.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И это команда «Мумитроль», друзья, с композицией «Ответственная за романтику» на волне радио «Рандеву». Ну а мы, в свою очередь, ответственны за хорошую музыку в ваших приемниках. Оставайтесь с нами. Впереди команда «Luxor» с композицией «Mona». Также в финале часа услышим команду «Reamon» и хит. Это песня «Supergirl». Привет из нулевых, ну и через несколько секунд команда «Hunter», композиция «Anyway» на радио «Рандеву». Не переключайтесь.
1: Я был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
2: Радио «Рандеву» сделано в Нижнем Новгороде, собрано вручную.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы смогут поиграть в футбол со звездами сборной. Стоматологи больше не смогут делать больно нижегородцам. Но вначале о том, что сможет сделать больно. Коммуналка в Нижегородской области 1 октября подорожает на 9,9%. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам. Напомню, это уже второе удорожание коммунальных услуг в этом году. 1 января плата для нижегородцев выросла на 1,7%. Уточняется, что показатель в регионе стал средним по стране и одним из самых низких среди крупных субъектов России. Также с 1 октября в России, в том числе и в Нижегородской области, в стоматологических клиниках ведут обязательное обезболивание. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». Как объяснил главврач Нижегородской областной стоматологии Анатолий Сидорин, обезболивание будет использоваться при любых чувствительных манипуляциях. Пациентам, которые боятся самого укола, перед инъекцией могут предложить анестезирующий гель или спрей. Поставки топлива снизились в Нижегородской области. Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ региона, на текущей неделе сократились объемы отгрузок бензина и дизеля в некоторые регионы Центральной России. Это объяснили тем, что несколько нефтеперерабатывающих заводов одновременно вышли на внеплановый ремонт. Это, как считают в Минэнерго, сказывается на увеличении простоев сетевых заправок. Станцию метро «Волга» могут внести в генплан города. Поправки в градостроительную документацию вынесут на общественное обсуждение 25 сентября. Речь о продлении Сормовско-Мещерской линии до Мещерского озера. Проект получил одобрение главгосэкспертизы 8 лет назад. Однако в программу развития транспорта до 30 года она не попала. Тем не менее, включение в генплан позволит зарезервировать территории под будущую станцию. И перед матчем России и Нигерии в Нижнем пройдет фестиваль болельщиков со звездами футбола. Напомню, товарищеская игра сборной России и Нигерии пройдет на арене на Стрелке 6 октября. Начало матча в 8 вечера, а в 5 часов болельщиков будут ждать экс-футболисты сборной России Игорь Семшов, Владимир Габулов, Александр Мостовой и Ари. Каждый желающий сможет получить автограф, сделать фото и даже поиграть в футбол со звездами. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-91
4: положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

А кто же это такой Митхун Чакраборти? Друзья, это индийский актер, снявшийся более чем в 350 фильмах. Ну, известен, конечно же, по ролям в музыкальных мелодрамах «Танцор диско» и «Танцуй, танцуй». Прославился за счет своих зажигательных танцев. И я предлагаю сделать нам то же самое, друзья, на волне старейшей FM-радиостанции нашей страны «Радио Рандеву». Делайте ваши приемники громче и танцуйте вместе с нами в новом часе. Открыла это движение команда Magic Cool. Далее по курсу ваши любимые песни. Робби Уильямс, композиции Sexed Up. Также услышим команду Brazzaville. Андрей Катиков, его вдохновляющая композиция «Снова туда». Кавер на известный хит, друзья, это «Вулевод».

Funk Unite. Наша нижегородская команда Sky Fashion, певица Сия, Патрик Кэш в ближайшие несколько минут. Ну и прямо сейчас группа Brainstorm с песней Nothing Lasts Forever. Ничто не длится вечно. На радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флориды.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода, в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8 920 007 50 57.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Немного о ситуации за окном, друзья. Плюс 19 градусов на данный момент в Нижнем Новгороде. Ближайшие дни обещают нам потепление. Четверг плюс 27 градусов, пятница плюс 25. Но выходные, друзья, опять дожди. Погода меняется стремительно, но музыка на радио Рандеву остается родной и любимой. Оставайтесь с нами, друзья. Впереди команда One Tea с песней Magic K. Также услышим в финале часа Jamiroquai. Ну и прямо сейчас группа Вудки с песней I Love You. Люблю тебя на волне радио Рандеву. Я Ирина Ростова, прощаюсь с вами до завтрашнего дня и желаю вам хорошего завершения этого вечера в компании классной музыки.

0: Старт продаж в жилом комплексе «Мед» на Комсомольском шоссе. Новый дом с подземным паркингом и закрытым двором.
1: Застройщик ООО «СЗ Андор». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to «Радио Рандеву».
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
7: И было у покупателя три пути. Направо пойдешь, в двор закрытый зайдешь. Налево паркинг подземный найдешь, а прямо...
8: А можно все сразу?
7: Можно. В Гранд-квартале «Бетанкур». А в сентябре еще и скидка до 900 тысяч рублей на двухкомнатные квартиры. «Бетанкур». Все лучшее в одном доме. ОСЗ «ННТК Мещера». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября. Подробности на ннтк.рф.
3: Новости на «Радио Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в региональном Минэнерго признали нехватку топлива на АЗС. Когда могут начать строить станцию метро «Волга»? Также обновленные данные о грядущих 1 октября изменениях. Поставки топлива снизились в Нижегородской области. Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ региона, на текущей неделе сократились объемы отгрузок бензина и дизеля в некоторые регионы Центральной России. Это объяснили тем, что несколько нефтеперерабатывающих заводов одновременно вышли на внеплановый ремонт. Это, как считают в Минэнерго, сказывается на увеличении простоя в сетевых заправок. Станцию метро «Волга» могут внести в генплан города. Поправки в градостроительную документацию вынесут на общественное обсуждение 25 сентября. Речь о продлении Сормовско-Мещерской линии до Мещерского озера. Проект получил одобрение главгосэкспертизы 8 лет назад. Однако в программу развития транспорта до 30 года она не попала. Тем не менее, включение в генплан позволит зарезервировать территории под будущую станцию. Коммуналка в Нижегородской области 1 октября подорожает на 9,9%. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам. Напомню, это уже второе удорожание коммунальных услуг в этом году. 1 января плата для нижегородцев выросла на 1,7%. Уточняется, что показатель в регионе стал средним по стране и одним из самых низких среди крупных субъектов России. Также с 1 октября в России, в том числе и в Нижегородской области, в стоматологических клиниках ведут обязательное обезболивание. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». Как объяснил главврач Нижегородской областной стоматологии Анатолий Сидорин, обезболивание будет использоваться при любых чувствительных манипуляциях. Пациентам, которые боятся самого укола, перед инъекцией могут предложить анестезирующий гель или спрей. И перед матчем России и Нигерии в Нижнем пройдет фестиваль болельщиков со звездами футбола. Напомню, товарищеская игра сборной России и Нигерии пройдет на арене на Стрелке 6 октября. Начало матча в 8 вечера, а в 5 часов болельщиков будут ждать экс-футболисты сборной России Игорь Семшов, Владимир Габулов, Александр Мостовой и Ари. Каждый желающий сможет получить автограф, сделать фото и даже поиграть в футбол со звездами. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
10: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
11: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
12: В шахматы, что ли, с ним играет?
11: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
12: Так, мне срочно нужен зонт.
10: Зонт. Российская автоматика. О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
13: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.
14: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа мидийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой мидийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии, насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеный 7. Бронь 439-42-63.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Все для стройки и ремонта в одном месте. Строительный парк Grand Line на проспекте Гагарина 230А. Керама Марацци, все инструменты. Даксмер, Алютех, земледелец, русские двери. Бандеко краски и, конечно, сам Grand Line. До встречи в строительном парке.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную детскую площадку? Решать именно вам. Примите участие в народном голосовании губернаторского проекта «Вам решать». Выбирайте инициативу по благоустройству и голосуйте на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Коттеджный поселок Сочи. Место для жизни и отдыха в живописном окружении природы всего в 25 минутах от Нижнего Новгорода в Борском районе. Благоустроенные дороги, закрытая безопасная территория на опушке леса, зоны для спорта и детских игр. Все для комфортной жизни и отдыха на территории поселка. Участки с коммуникациями, кирпичные дома с панорамными окнами в стиле хай-тек, продуманные планировки. Строим из экологичных материалов по самым надежным современным технологиям. Приезжайте на просмотр или оставьте заявку на сайте sochinn.ru. Телефон 8-920-007-50-57.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы смогут поиграть в футбол со звездами сборной. Стоматологи больше не смогут делать больно нижегородцам. Но вначале о том, что сможет сделать больно. Коммуналка в Нижегородской области 1 октября подорожает на 9,9%. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам. Напомню, это уже второе удорожание коммунальных услуг в этом году. 1 января плата для нижегородцев выросла на 1,7%. Уточняется, что показатель в регионе стал средним по стране и одним из самых низких среди крупных субъектов России. Также с 1 октября в России, в том числе и в Нижегородской области, в стоматологических клиниках ведут обязательное обезболивание. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». Как объяснил главврач Нижегородской областной стоматологии Анатолий Сидорин, обезболивание будет использоваться при любых чувствительных манипуляциях. Пациентам, которые боятся самого укола, перед инъекцией могут предложить анестезирующий гель или спрей. Поставки топлива снизились в Нижегородской области. Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ региона, на текущей неделе сократились объемы отгрузок бензина и дизеля в некоторые регионы Центральной России. Это объяснили тем, что несколько нефтеперерабатывающих заводов одновременно вышли на внеплановый ремонт. Это, как считают в Минэнерго, сказывается на увеличении простоев сетевых заправок. Станцию метро «Волга» могут внести в генплан города. Поправки в градостроительную документацию вынесут на общественное обсуждение 25 сентября. Речь о продлении Сормовско-Мещерской линии до Мещерского озера. Проект получил одобрение главгосэкспертизы 8 лет назад. Однако в программу развития транспорта до 30 года она не попала. Тем не менее, включение в генплан позволит зарезервировать территории под будущую станцию. И перед матчем России и Нигерии в Нижнем пройдет фестиваль болельщиков со звездами футбола. Напомню, товарищеская игра сборной России и Нигерии пройдет на арене на Стрелке 6 октября. Начало матча в 8 вечера, а в 5 часов болельщиков будут ждать экс-футболисты сборной России Игорь Семшов, Владимир Габулов, Александр Мостовой и Ари. Каждый желающий сможет получить автограф, сделать фото и даже поиграть в футбол со звездами. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
2: Спонсор прогноза погоды – ООО «Адамант».
5: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
4: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.
6: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
2: Вам не нужно ждать отпуска, чтобы почувствовать жаркое солнце Неаполя, увидеть достопримечательности Венеции и Рима, посетить любимые уголки Флоренции. Просто приходите в Тратторио Фетучини, и вы погрузитесь в атмосферу Италии. Насладитесь ее аутентичной кухней и откроете для себя удивительный мир особенного отдыха. А мы откроем для вас новые вкусы, порадуем уютом и радушием. Тратория Фетучини в центре города на Студеной 7. Бронь 439-42-63.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. «Основа» – Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: С одной стороны, панорамный вид. С другой, выгода до 700 тысяч рублей. Красиво, с какой стороны не посмотри. Только в сентябре действует акция на видовые квартиры в жилом комплексе бизнес-класса «Щелоковский» от ННТК.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в региональном Минэнерго признали нехватку топлива на АЗС. Когда могут начать строить станцию метро «Волга»? Также обновленные данные о грядущих 1 октября изменениях. Поставки топлива снизились в Нижегородской области. Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ региона, на текущей неделе сократились объемы отгрузок бензина и дизеля в некоторые регионы Центральной России. Это объяснили тем, что несколько нефтеперерабатывающих заводов одновременно вышли на внеплановый ремонт. Это, как считают в Минэнерго, сказывается на увеличении простоя в сетевых заправок. Станцию метро «Волга» могут внести в генплан города. Поправки в градостроительную документацию вынесут на общественное обсуждение 25 сентября. Речь о продлении Сормовско-Мещерской линии до Мещерского озера. Проект получил одобрение главгосэкспертизы 8 лет назад. Однако в программу развития транспорта до 30 года она не попала. Тем не менее, включение в генплан позволит зарезервировать территории под будущую станцию. Коммуналка в Нижегородской области 1 октября подорожает на 9,9%. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам. Напомню, это уже второе удорожание коммунальных услуг в этом году. 1 января плата для нижегородцев выросла на 1,7%. Уточняется, что показатель в регионе стал средним по стране и одним из самых низких среди крупных субъектов России. Также с 1 октября в России, в том числе и в Нижегородской области, в стоматологических клиниках ведут обязательное обезболивание. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». Как объяснил главврач Нижегородской областной стоматологии Анатолий Сидорин, обезболивание будет использоваться при любых чувствительных манипуляциях. Пациентам, которые боятся самого укола, перед инъекцией могут предложить анестезирующий гель или спрей. И перед матчем России и Нигерии в Нижнем пройдет фестиваль болельщиков со звездами футбола. Напомню, товарищеская игра сборной России и Нигерии пройдет на арене на Стрелке 6 октября. Начало матча в 8 вечера, а в 5 часов болельщиков будут ждать экс-футболисты сборной России Игорь Семшов, Владимир Габулов, Александр Мостовой и Ари. Каждый желающий сможет получить автограф, сделать фото и даже поиграть в футбол со звездами.
2: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
6: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
7: Опять ты в телефоне?
8: Так холодает. Включаю отопление. Готово. Заодно проверю, как там котел. Прекрасно. А это что? Вода в ванной на полу. А, зонт перекрыл кран. Отлично. Смотри, детишки мои играют. Из школы вернулись.
7: У тебя что, все под колпаком?
8: Да, у меня все под зонтом.
6: Автоматика «Зонт». Покупайте на сайте. Установите до холодов. ООО «Микролайн». Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
3: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.
9: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца сентября.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: За вкусом моря теперь не нужно ехать в отпуск. 22 августа медийный дом открылся в ТРК «Небо» на третьем этаже. Попробуйте мидии и креветки в 4 авторских соусах и другие блюда из свежих морепродуктов. Выбирайте свой медийный дом и приходите за морским настроением в ТРК «Небо», ЦУМ, Муравей и Мегу.
2: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
0: Listen to Radio Rendezvous. Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
5: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
6: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
7: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы смогут поиграть в футбол со звездами сборной. Стоматологи больше не смогут делать больно нижегородцам. Но вначале о том, что сможет сделать больно. Коммуналка в Нижегородской области 1 октября подорожает на 9,9%. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам. Напомню, это уже второе удорожание коммунальных услуг в этом году. 1 января плата для нижегородцев выросла на 1,7%. Уточняется, что показатель в регионе стал средним по стране и одним из самых низких среди крупных субъектов России. Также с 1 октября в России, в том числе и в Нижегородской области, в стоматологических клиниках ведут обязательное обезболивание. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». Как объяснил главврач Нижегородской областной стоматологии Анатолий Сидорин, обезболивание будет использоваться при любых чувствительных манипуляциях. Пациентам, которые боятся самого укола, перед инъекцией могут предложить анестезирующий гель или спрей. Поставки топлива снизились в Нижегородской области. Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ региона, на текущей неделе сократились объемы отгрузок бензина и дизеля в некоторые регионы Центральной России. Это объяснили тем, что несколько нефтеперерабатывающих заводов одновременно вышли на внеплановый ремонт. Это, как считают в Минэнерго, сказывается на увеличении простоя в сетевых заправок. Станцию метро «Волга» могут внести в генплан города. Поправки в градостроительную документацию вынесут на общественное обсуждение 25 сентября. Речь о продлении Сормовско-Мещерской линии до Мещерского озера. Проект получил одобрение главгосэкспертизы 8 лет назад. Однако в программу развития транспорта до 30 года она не попала. Тем не менее, включение в генплан позволит зарезервировать территории под будущую станцию. И перед матчем России и Нигерии в Нижнем пройдет фестиваль болельщиков со звездами футбола. Напомню, товарищеская игра сборной России и Нигерии пройдет на арене на Стрелке 6 октября. Начало матча в 8 вечера, а в 5 часов болельщиков будут ждать экс-футболисты сборной России Игорь Семшов, Владимир Габулов, Александр Мостовой и Ари. Каждый желающий сможет получить автограф, сделать фото и даже поиграть в футбол со звездами. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
9: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
10: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с «Радио Рандеву».

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Чаем новый час на радио Рандеву. В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио Рандеву.
1: Слушай классную музыку на волне радио Рандеву.
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: Я дома. Чем это так вкусно пахнет?
5: Пряной новинкой в Сормово.
4: Чем?
5: Скидкой 5% на все квартиры в жилом комплексе «Имбирь». Попробуйте и вы. Добавьте «Имбирь» в свой рецепт комфортной жизни.
6: ОСЗ «ННДК-5». Проектная декларация на сайте nastoshka.rf. Акция действует до 30 сентября. Подробности на сайте nndk.rf.
0: Новости на радио «Рандеву».
7: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в региональном Минэнерго признали нехватку топлива на АЗС. Когда могут начать строить станцию метро «Волга». Также обновленные данные о грядущих 1 октября изменениях. Поставки топлива снизились в Нижегородской области. Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ региона, на текущей неделе сократились объемы отгрузок бензина и дизеля в некоторые регионы Центральной России. Это объяснили тем, что несколько нефтеперерабатывающих заводов одновременно вышли на внеплановый ремонт. Это, как считают в Минэнерго, сказывается на увеличении простоев сетевых заправок. Станцию метро «Волга» могут внести в генплан города. Поправки в градостроительную документацию вынесут на общественное обсуждение 25 сентября. Речь о продлении Сормовско-Мещерской линии до Мещерского озера. Проект получил одобрение главгосэкспертизы 8 лет назад. Однако в программу развития транспорта до 30 года она не попала. Тем не менее, включение в генплан позволит зарезервировать территории под будущую станцию. Коммуналка в Нижегородской области 1 октября подорожает на 9,9%. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам. Напомню, это уже второе удорожание коммунальных услуг в этом году. 1 января плата для нижегородцев выросла на 1,7%. Уточняется, что показатель в регионе стал средним по стране и одним из самых низких среди крупных субъектов России. Также с 1 октября в России, в том числе и в Нижегородской области, в стоматологических клиниках ведут обязательное обезболивание. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». Как объяснил главврач Нижегородской областной стоматологии Анатолий Сидорин, обезболивание будет использоваться при любых чувствительных манипуляциях. Пациентам, которые боятся самого укола, перед инъекцией могут предложить анестезирующий гель или спрей. И перед матчем России и Нигерии в Нижнем пройдет фестиваль болельщиков со звездами футбола. Напомню, товарищеская игра сборной России и Нигерии пройдет на арене на Стрелке 6 октября. Начало матча в 8 вечера, а в 5 часов болельщиков будут ждать экс-футболисты сборной России Игорь Семшов, Владимир Габулов, Александр Мостовой и Ари. Каждый желающий сможет получить автограф, сделать фото и даже поиграть в футбол со звездами. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
8: Спонсор ООО «ТВП Электроникс».
9: Привет! Слышал? Серега умный дом сделал.
10: В шахматы, что ли, с ним играет?
9: Круче! Зонт у него! Самый теплом в доме управляет, и за безопасностью присматривает, и свет на участке включает, и даже в теплице поливает. А с осени еще и на отопление экономить будет.
10: Так, мне срочно нужен зонт.
11: Зонт. Российская автоматика.
12: О, Микролайн. Сельский поселок Кузьма, улица Заводская, строение 2, помещение 1. ОГРН 116-527-507-5173.
7: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает в нашем городе облачную с прояснениями погоду с температурой до 21 положительного градуса. Завтра без прояснений, но от 17 до 24. Осадков ни сегодня, ни завтра не допускается.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17 017.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Быстро проносит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы смогут поиграть в футбол со звездами сборной. Стоматологи больше не смогут делать больно нижегородцам. Но вначале о том, что сможет сделать больно. Коммуналка в Нижегородской области 1 октября подорожает на 9,9%. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам. Напомню, это уже второе удорожание коммунальных услуг в этом году. 1 января плата для нижегородцев выросла на 1,7%. Уточняется, что показатель в регионе стал средним по стране и одним из самых низких среди крупных субъектов России. Также об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». Как объяснил главврач Нижегородской областной стоматологии Анатолий Сидорин, обезболивание будет использоваться при любых чувствительных манипуляциях. Пациентам, которые боятся самого укола, перед инъекцией могут предложить анестезирующий гель или спрей. Поставки топлива снизились в Нижегородской области. Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ региона, на текущей неделе сократились объемы отгрузок бензина и дизеля в некоторые регионы Центральной России. Это объяснили тем, что несколько нефтеперерабатывающих заводов одновременно вышли на внеплановый ремонт. Это, как считают в Минэнерго, сказывается на увеличении простоя в сетевых заправок. Станцию метро «Волга» могут внести в генплан города. Поправки в градостроительную документацию вынесут на общественное обсуждение 25 сентября. Речь о продлении Сормовско-Мещерской линии до Мещерского озера. Проект получил одобрение главгосэкспертизы 8 лет назад. Однако в программу развития транспорта до 30 года она не попала. Тем не менее, включение в генплан позволит зарезервировать территории под будущую станцию. И перед матчем России и Нигерии в Нижнем пройдет фестиваль болельщиков со звездами футбола. Напомню, товарищеская игра сборной России и Нигерии пройдет на арене на Стрелке 6 октября. Начало матча в 8 вечера, а в 5 часов болельщиков будут ждать экс-футболисты сборной России Игорь Семшов, Владимир Габулов, Александр Мостовой и Ари. Каждый желающий сможет получить автограф, сделать фото и даже поиграть в футбол со звездами. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – деловые новости, взвешены оперативно и объективно, авторитетный источник информации для тех, кто хочет знать больше, чем курс валют. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первое».

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в региональном Минэнерго признали нехватку топлива на АЗС. Когда могут начать строить станцию метро «Волга»? Также обновленные данные о грядущих 1 октября изменениях. Поставки топлива снизились в Нижегородской области. Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ региона, на текущей неделе сократились объемы отгрузок бензина и дизеля в некоторые регионы Центральной России. Это объяснили тем, что несколько нефтеперерабатывающих заводов одновременно вышли на внеплановый ремонт. Это, как считают в Минэнерго, сказывается на увеличении простоев сетевых заправок. Станцию метро «Волга» могут внести в генплан города. Поправки в градостроительную документацию вынесут на общественное обсуждение 25 сентября. Речь о продлении Сормовско-Мещерской линии до Мещерского озера. Проект получил одобрение главгосэкспертизы 8 лет назад. Однако в программу развития транспорта до 30 года она не попала. Тем не менее, включение в генплан позволит зарезервировать территории под будущую станцию. Коммуналка в Нижегородской области 1 октября подорожает на 9,9%. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам. Напомню, это уже второе удорожание коммунальных услуг в этом году. 1 января плата для нижегородцев выросла на 1,7%. Уточняется, что показатель в регионе стал средним по стране и одним из самых низких среди крупных субъектов России. Также с 1 октября в России, в том числе и в Нижегородской области, в стоматологических клиниках ведут обязательное обезболивание. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». Как объяснил главврач Нижегородской областной стоматологии Анатолий Сидорин, обезболивание будет использоваться при любых чувствительных манипуляциях. Пациентам, которые боятся самого укола, перед инъекцией могут предложить анестезирующий гель или спрей. И перед матчем России и Нигерии в Нижнем пройдет фестиваль болельщиков со звездами футбола. Напомню, товарищеская игра сборной России и Нигерии пройдет на арене на Стрелке 6 октября. Начало матча в 8 вечера, а в 5 часов болельщиков будут ждать экс-футболисты сборной России Игорь Семшов, Владимир Габулов, Александр Мостовой и Ари. Каждый желающий сможет получить автограф, сделать фото и даже поиграть в футбол со звездами. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: радио «Рандеву». FM.
1: Баста здесь.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске: сколько можно получить при повреждении автобеспилотником? Сколько еще простоит без движения канатка до бора? Также о том, чего нижегородцам ждать в начале октября. В Нижнем подготовлен проект выплат гражданам, пострадавшим от ударов беспилотников. Вопрос рассмотрят на заседании Гордумы. Согласно ему, компенсации в 50 тысяч рублей предусмотрены при частичной утрате имущества первой необходимости, 100 тысяч при его полной утрате, столько же при частичном повреждении транспорта. При полной утрате транспорта могут выплатить до 300 тысяч, при повреждении жилья – до 1 000 000 рублей. Канатная дорога до бора останется закрытой еще минимум 5 месяцев. За это время планируется заменить несущий канат, о чем сообщили в региональном Минтрансе. Там объяснили, что по результатам оценки решено отказаться от восстановления каната и провести его полную замену. Напомню, канатка не работает после аварийной остановки 5 июля. Затем рассматривалась возможность восстановления каната. Эти работы могли выполнить к началу сентября. Нижегородцев уже на следующей неделе ожидает очередное удорожание ЖКУ. С 1 октября изменятся тарифы на коммунальные услуги. Точный размер роста стоимости пока не определен. Предельные значения повышения были утверждены еще в декабре прошлого года. Для Нижнего установлен предельный уровень чуть выше 10%. В некоторых муниципалитетах рост может составить около 20%. Избирательная комиссия Нижегородской области утвердила итоги выборов. Явка составила 61%, в системе ДЭК явка около 90%. На выборах депутатов Госдумы «Единая Россия» получила 53%, КПРФ 14%, ЛДПР 11%, «Новые люди» 8%, «Справедливая Россия» 6 процентных пунктов. В одномандатных округах победу присудили единороссам. На выборах в Заксобрание цифры сильно не отличаются. И стабилизация ситуации с бензином в Нижегородской области ожидается к концу сентября, началу октября. Так считает главред издания «Нефтекапитал» Владимир Бабылев. По его словам, спрос постепенно снижается, а число контрактов на закупки топлива увеличивается. Атаки на НПЗ, по оценке Бабылева, уже учитываются и компенсируются дополнительными мерами. Также эксперт не ожидает каких-либо изменений на топливном рынке по итогам выборов.
4: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только.
3: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит радио.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая нижегородская радиостанция в FM-диапазоне.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске в региональном Минэнерго признали нехватку топлива на АЗС. Когда могут начать строить станцию метро «Волга»? Также обновленные данные о грядущих 1 октября изменениях. Поставки топлива снизились в Нижегородской области. Как сообщили в Министерстве энергетики и ЖКХ региона, на текущей неделе сократились объемы отгрузок бензина и дизеля в некоторые регионы Центральной России. Это объяснили тем, что несколько нефтеперерабатывающих заводов одновременно вышли на внеплановый ремонт. Это, как считают в Минэнерго, сказывается на увеличении простоев сетевых заправок. Станцию метро «Волга» могут внести в генплан города. Поправки в градостроительную документацию вынесут на общественное обсуждение 25 сентября. Речь о продлении Сормовско-Мещерской линии до Мещерского озера. Проект получил одобрение глав госэкспертизы 8 лет назад. Однако в программу развития транспорта до 30 года она не попала. Тем не менее, включение в генплан позволит зарезервировать территории под будущую станцию. Коммуналка в Нижегородской области 1 октября подорожает на 9,9%. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам. Напомню, это уже второе удорожание коммунальных услуг в этом году. 1 января плата для нижегородцев выросла на 1,7%. Уточняется, что показатель в регионе стал средним по стране и одним из самых низких среди крупных субъектов России. Также с 1 октября в России, в том числе и в Нижегородской области, в стоматологических клиниках ведут обязательное обезболивание. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». Как объяснил главврач Нижегородской областной стоматологии Анатолий Сидорин, обезболивание будет использоваться при любых чувствительных манипуляциях. Пациентам, которые боятся самого укола, перед инъекцией могут предложить анестезирующий гель или спрей. И перед матчем России и Нигерии в Нижнем пройдет фестиваль болельщиков со звездами футбола. Напомню, товарищеская игра сборной России и Нигерии пройдет на арене на Стрелке 6 октября. Начало матча в 8 вечера, а в 5 часов болельщиков будут ждать экс-футболисты сборной России Игорь Семшов, Владимир Габулов, Александр Мостовой и Ари. Каждый желающий сможет получить автограф, сделать фото и даже поиграть в футбол со звездами. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Слушайте радио канала «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

0: Россия, радио Рандеву, радио большого города. Радио Рандеву. Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.
1: I know you'd like to hear a song, since everything's alright.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву. Для многих

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске нижегородцы смогут поиграть в футбол со звездами сборной. Стоматологи больше не смогут делать больно нижегородцам. Но вначале о том, что сможет сделать больно. Коммуналка в Нижегородской области 1 октября подорожает на 9,9%. Об этом сообщили в региональной службе по тарифам. Напомню, это уже второе удорожание коммунальных услуг в этом году. 1 января плата для нижегородцев выросла на 1,7%. Уточняется, что показатель в регионе стал средним по стране и одним из самых низких среди крупных субъектов России. Также с 1 октября в России, в том числе и в Нижегородской области, в стоматологических клиниках ведут обязательное обезболивание. Об этом сообщил телеграм-канал «Бокал Пресека». Как объяснил главврач Нижегородской областной стоматологии Анатолий Сидорин, обезболивание будет использоваться при любых чувствительных манипуляциях. Пациентам, которые боятся самого укола, перед инъекцией могут предложить анестезирующий гель или спрей.